0: экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
1: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
1: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страздышем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
0: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и бюро кредит.

0: TV3 LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
1: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
1: Латвияй ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
4: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

0: Ielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
2: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
3: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Шоколадный батончик Сникерс определенные виды. 50 или 36,5 граммов 1 евро и 5 центов. С карты ЛАЦ только 89 центов. Протеиновый творожный крем Балтайс определенные виды. 300 граммов 1 евро и 29 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом. В Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете. ЛАЦ ЛВ.
4: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Lidl v Latviju užē 5 liet. S četvirgā salāta aizbirka 1 štuka 99 centov. Kurica v marinādē 3,99. И сливочное масло 200 грамм, евро 19. Lidl стоит того.
6: Маму! Kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
9: КВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
10: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
9: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
11: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Газонокосилка ОККО, рабочая ширина 46 сантиметров, 99 евро. Гортензия 7,99. Семена для газона Универсал 9 килограммов, 34,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.

конце этой недели в Латгале и Селе ожидается дождь. По всей стране будет много облаков. Солнце чаще будет светить в Курземе. В субботу скорость северо-восточного ветра в порывах достигнет 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется до 10-15 градусов. А на юге Латгале температура не превысит плюс 8. В воскресенье ветер ослабнет. Температура воздуха существенно не изменится. В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля. А днем потеплее до 14-19 градусов. Первый день новой недели преимущественно будет без осадков. В дальнейшем во многих местах ожидается дождь. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь 20 градусов тепла.

В Рижской думе готовят существенные изменения в правилах пользования автостоянками. В том числе планируется повысить плату за длительную парковку. Между тем, кратковременная стоянка может стать бесплатной. Сейчас предлагается повысить стоимость парковки на обычных улицах где-то примерно на 20-30%. Это предложение депутаты объясняют высокой загруженностью парковок. В среднем она составляет 80%, а в центре и в часы пик достигает даже 96%. В результате автомобили вынуждены долго кружить по близлежащим улицам в поисках свободного места. Кроме того, тарифы на парковку не менялись с 2015 года. План изменений предусматривает расширение зоны А, которая сейчас простирается от границы Весриги до улицы Лачплеша. Ее могут расширить до улицы Бруниньеко, а также создать зону А в так называемом тихом центре города. По тому же принципу планируется расширить зоны Б и С. Также рассматривается возможность изменить время работы платных парковок. Например, взимать плату и за ночную парковку, а не только с 8 до 20.00 в будни и с 9 до 17 по субботам. Изменения могут затронуть и электромобили, для которых действующие льготы, вероятно, будут сокращены.

0: Производители из Китая в 26-м году сократили цикл разработки машин до 18 месяцев. И пока западные гиганты пыхтят над созданием одной модели по 5 лет, их конкуренты из Китая выдали совершенно другую скорость. Сроки рождения новой машины в Поднебесной сжались до 1,5 лет. Это не просто экономия бюджета. Это фактически технологическая атака на рынок. Секрет такой прыти кроется в кардинально иной логике работы. Производители попросту отказались от бесконечных согласований с поставщиками. Они сами собирают батареи, разрабатывают чипы и пишут софт. Плюс активное использование искусственного интеллекта. Детали и узлы обкатываются в виртуальном пространстве, почти не требуя физических прототипов. Модульные платформы по принципу детского конструктора и круглосуточная работа инженеров по всему миру, когда чертежи передаются как эстафета, довершают картину. Результат этой стратегии уже на дорогах. К примеру, Leapmotor показали концепт B10 в октябре 2024 года, а через год машина уже колесила по планете. За 16 месяцев компания выкатила 5 разных новинок. Свою лепту внесла и Omoda 5. Эта модель из глобальной экспансии Chery с самого начала проектировалась под зарубежные рынки. Показательный факт. Всего за 6 недель инженеры адаптировали подвеску, рулевое управление, тормоза и настройки тяги под стандарты Европы. Build Your Dreams — еще один яркий пример. За последние 16 месяцев этот бренд представил на рынок 10 моделей, что на одну позицию больше, чем за весь предыдущий двухлетний период, с начала 23-го по конец 24-го. По мнению экспертов, западным автоконцернам придется срочно наращивать темпы, иначе есть риск навсегда остаться в истории под ярлыком медленных гигантов.
1: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 6.

0: Сергей Литвинов и Автоклуб.
1: В какой-то момент автовладелец задумывается, а не пора ли менять щетки стеклоочистителя и какие из них выбрать. К счастью, сегодня в автомагазинах представлено огромное разнообразие моделей. Сегодня рассмотрим три вопроса. На что стоит ориентироваться при выборе дворников? Внешний вид, конструкцию или цену? Какого-то строгого определенного регламента замены щеток стеклоочистителя на самом деле нет. На необходимость установки новых щеток указывают ухудшение качества очистки стекла. Появляются разводы, полосы и прочие дефекты. Естественно, износ щеток стеклоочистителя напрямую связан с интенсивностью использования. При ежедневных поездках с средней протяженностью в самых обычных условиях щетки редко сохраняют приемлемые кондиции более чем полгода. Как правило, многие водители стараются поставить новые после зимы и в начале осени. Кстати, на некоторых изделиях есть специальный индикатор, который указывает на необходимость этой замены. В обязательном порядке щетки необходимо заменить в случае их механического повреждения или при замене ветрового стекла. Во всех остальных случаях следите за качеством очистки. Если после двух проходов на стекле остаются полосы, разводы, неочищенные участки, при движении щеток по стеклу слышен скрип и другие посторонние звуки, щетки пора менять. На ресурс щеток стеклоочистителя влияет качество резинового материала лезвия, которое непосредственно убирает воду и другие загрязнения с поверхности стекла. Поэтому дольше служит резиновый материал с добавлением силикона, сочетающий отличные характеристики эластичности и износоустойчивости. Важны также каркас и прижимные пружины, которые должны быть устойчивыми к коррозии и нагрузкам. Наиболее бюджетный вариант – каркасные модели. Они отличаются большим размером, повышенным уровнем шума и менее привлекательны внешне. А зимой, к сожалению, они склонны к обледенению, что снижает их эластичность и эффективность очистки. Бескаркасные дворники более компактные, легкие и обладают лучшей аэродинамикой. Они выглядят эстетичнее, часто превосходят каркасные по качеству работы и устойчивости к обмерзанию, но и стоят дороже. Гибридные модели сочетают элементы каркасных и бескаркасных конструкций. Упрощенный каркас скрыт под пластиковым кожухом, что обеспечивает высокую аэродинамичность. Гибридные дворники обеспечивают плотное прилегание к стеклу и демонстрируют улучшенные характеристики, но их цена самая высокая. Из всех вышеперечисленных моделей бескаркасные можно считать оптимальным выбором, так как они универсальны, имеют среднюю цену и хорошие эксплуатационные характеристики. Они меньше ограничивают обзор, хорошо прилегают к стеклу на скорости и меньше подвержены проблемам в зимний период.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

при подключении телефона к мультимедийной системе арендованной машины не стоит расслабляться. Сегодня мы поговорим, почему опасно подключать смартфон к арендованной машине. Прямой угрозы, что устройство сразу похитит пароли или ваши деньги, нет. А вот доступ к контактам, журналу звонков, имени владельца и даже сообщениям система вполне может получить. К тому же часть этой информации рискует остаться в памяти авто после возврата. Многие автомобили, как выяснилось, весьма настойчиво выпрашивают доступ к телефонной книге сразу при подключении. Причина формально простая – удобство. На экране отображаются имена звонящих, да и отвечать на вызов с руки проще. Правда, за такие удобства водителям можно и поплатиться. Особенно, когда в машине после них окажутся совершенно незнакомые им люди. Самый простой выход – использовать разъем только для зарядки, категорически запретив любой доступ к данным. Если же музыка нужна по Bluetooth, лучше сразу заблокировать все разрешения на звонки, сообщения и историю вызовов. Для навигации разумнее закрепить телефон на держателе, чем сохранять маршруты в штатной системе автомобиля, где их увидят другие. Стоит также не забывать удалить свое устройство из памяти машины после завершения аренды. Хорошо бы и смартфону забыть об арендованном авто, удалить его из списка Bluetooth-сопряжений. Если мультимедиа позволяет сбросить личные настройки до заводских, грех этим не воспользоваться. Ведь основная угроза вовсе не в том, что автомобиль взломает гаджет, а в том, что владелец сам разрешит скопировать свою личную информацию.

Весной автовладельцам не стоит откладывать диагностику подвески, так как зимняя эксплуатация дает о себе знать. Главные кандидаты на замену – стойки стабилизатора. На латвийских дорогах они выхаживают в среднем 40-50 тысяч километров. Но если ездить агрессивно, да еще с учетом постоянных перепадов температур, менять их приходится уже через 20-30 тысяч. На втором месте по частоте поломок – амортизаторы. Зимой они работают в условиях холода, а весну встречают резкими перепадами температур. В итоге уплотнение теряет эластичность, появляются микротрещины, а затем и утечка масла. Весной ситуация усугубляется. Вода и реагенты, смешанные с разбитым асфальтом, добивают эти детали. Обычный въезд в яму на скорости передает резкий удар на соседние элементы подвески, что только ускоряет их износ. Третье место в нашем антирейтинге занимает сайлент-блоки. Из-за циклов замерзания и оттаивания резина разрушается изнутри. Не стоит ограничиваться заменой одной сломанной детали. Лучше делать полную проверку подвески, это убережет от серьезных аварий и куда более дорогих ремонтов позже.

0: Хорошие цены в магазинах «Лац». Копченая колбаса салями «Даню» 1 килограмм от «Форэверс» 4 евро и 79 центов. Сыр «Тилзит» 1 килограмм от «Валью» 5 евро и 99 центов. Кисломолочный продукт «Лакто» определенные виды 270 или 450 граммов 95 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
1: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Гриль 89,99. Батут с защитной сеткой и лестницей в комплекте 169 евро. Пятиместный комплект садовой мебели 459 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Манай Латвией ир витаминием богата дзервеню гарша. Он салда медус смаржа. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulu vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.

конце этой недели в Латгале и Селе ожидается дождь. По всей стране будет много облаков. Солнце чаще будет светить в Курземе. В субботу скорость северо-восточного ветра в порывах достигнет 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется до 10-15 градусов. А на юге Латгала температура не превысит плюс 8. В воскресенье ветер ослабнет. Температура воздуха существенно не изменится. В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля. А днем потеплее до 14-19 градусов. Первый день новой недели преимущественно будет без осадков. В дальнейшем во многих местах ожидается дождь. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь 20 градусов тепла.

0: Среда начинается с правильной остановки.
1: Автостопом.
2: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
0: Начни утро с программы «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
1: Автостопом.
2: Включи среду на полную мощность.
3: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
2: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
2: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
4: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в Топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
2: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
5: Māmu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.

Иногда так бывает, что одна строчка в правилах способна превратить спокойную парковку в юридический квест, что и произошло в Латвии. В Латвии возникла путаница вокруг того, нужно ли водителям по-прежнему размещать разрешение на парковку за лобовым стеклом своего автомобиля. Поводом стали изменения в правилах дорожного движения, связанные с использованием дополнительной таблички номер 849. Из формулировок убрали уточнение про физическое размещение разрешений, и это вызвало волну трактовок. От «все отменили» до «ничего не изменилось». На самом деле обязанность размещать разрешение на видном месте по-прежнему действует. Но из-за изменений действительно возникла правовая неясность. Ситуация особенно чувствительна для жителей многоквартирных домов, где дворы закрыты для посторонних автомобилей. Раньше контроль был прост. Нет пропуска на стекле или под стеклом, значит, можно вызывать муниципальную полицию. Теперь же, по мнению некоторых, проверка стала сложнее, потому что формально правило в таком виде не было явно прописано. Также выяснилось, что у контролирующих служб нет единой базы разрешений по конкретным домам, что дополнительно усложняет такую проверку. На фоне споров ведомство уже подало в Сейм поправки к закону о дорожном движении, чтобы прямо закрепить обязанность размещать разрешение на парковку на видном месте, обычно за лобовым стеклом. В министерстве подчеркивают, речь не о новых ограничениях, а об уточнении старых правил. И сама логика остается прежней. Если у водителя есть право пользоваться парковкой, оно должно быть легко проверяемым. Пока депутаты уточняют формулировки, водителям совет простой. Разрешение лучше все-таки держать под стеклом. Потому что в правилах, как и на дороге, видимость иногда важнее интерпретации.

0: Volkswagen объявил о введении дополнительной платы за доступ к полной мощности своих автомобилей ID.3 Pro и ID.3 Pro S. Чтобы активировать все 228 лошадиных сил своего автомобиля, за это необходимо платить 16,5 фунтов стерлингов в месяц. В британском конфигураторе Volkswagen все выглядит прилично. Обе модели ID.4 и ID.5 значатся с показателем в 150 кВт, 201 лошадиная сила. Мелочь, но неприятная. Под описание затесался мелкий шрифт, из которого следует, что настоящие 228 лошадиных сил, 170 кВт, удовольствие не бесплатное. За полную заводскую отдачу автопроизводитель просит либо ежемесячные 16,5 фунтов стерлингов, либо единоразовую выплату в 649 фунтов. Правда, при ежемесячной подписке есть нюанс. В случае продажи машины мощность обратно понизит. По сути, Volkswagen не стал пионером в этой практике. Мы уже рассказывали, что Polestar, Tesla и Volvo уже не раз предлагали водителям распаковать дополнительные лошадиные силы за отдельную плату. Так что схема не нова, хотя у многих вызывает вопросы.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 18. 18.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Формула-1, Гран-при Майами, любопытная статистика и итоги Гран-при. Этот этап мы ждали 5 нескончаемых недель. Квалификацию к спринту и спринт выиграл действующий чемпион Ландо Норрис. А пол на старте Гран-при третий подряд завоевал набирающий уверенность лидер чемпионата Кими Антонелли. Парню всего лишь 19 лет, а первый ряд с ним разделил Макс Ферстаппен, в этом году который не стартовал выше 8-го места. В истории команды Mercedes 3 пола подряд смогли завоевать только 5 гонщиков. И вот к ним присоединился теперь и этот юный финн. Второе место в квалификации – лучший результат Макса Ферстаппена в этом сезоне. Машина с силовой установкой Red Bull Ford впервые стартовала с первого ряда. Третье место в квалификации – лучший результат Шарля Леклера в этом сезоне. Четвертое место в квалификации – лучший результат Ландо Норриса в этом сезоне. Пятое место в квалификации – худший результат Джорджа Рассела в этом сезоне. Но повторение его лучшего результата на трассе в Майами. Льюис Хэмилтон во втором гран-при подряд квалифицировался 6-м. 7-е место в квалификации – худший результат Оскара Пиастри в этом сезоне. Теперь о гонке. Выиграв гран-при Майами, Кими Антонелли одержал 3-ю победу в карьере. 3-ю подряд в этом сезоне. Итальянец стал 3-м гонщиком истории, который смог одержать первые 3 победы подряд. Этого достигли также Дэймон Хилл в далеком 93-м году и Мика Хакинен в 97-98. Кими Антонелли стал первым пилотом в истории, кто одержал 3 первых для себя победы подряд при старте с 3 своих первых полов подряд. Антонелли увеличил преимущество над Джорджем Расселом в личном зачете до 20 очков. В Майами Антонелли заработал 250-е очко за карьеру и превзошел рубеж 100 кругов лидирования. Финишировав вторым, Ландо Норрис добился лучшего результата в этом сезоне, повторив свой прошлогодний результат на этой трассе. Подиум в Майами 45-й в карьере британца. Третье место принесло Оскару Пиастри, второй подиум в этом сезоне и 28-й в карьере. Во второй гонке подряд Джордж Рассел финишировал 4-м. Пятое место Максона – его лучший результат в этом сезоне. Гран-при Майами – 200-я гонка, в которой голландец заработал очки. Льюис Хэмилтон 4-й раз в последние 5 лет финишировал в Майами 6-м. В своем 30-м гран-при Франко Колапинто финишировал 7-м, добившись лучшего результата в карьере. После своего штрафа Шарль Леклер оказался на финише 8-м, а два пилота Уильямс замкнули призовую десятку. Карл Сайнс 9-й, 10-й Алекс Албон. Также впервые в этом году обе машины Астон Мартин финишировали в гонке. В своем юбилейном 250-м гран-при Вальтери Боттас за рулем Кадиллак финишировал последним с отставанием в 2 круга от лидера. Следующий этап состоится 24 мая в Канаде на трассе Монреаль.

Многие вещи, которые мы привыкли оставлять в салоне своего автомобиля при высокой температуре воздуха, становятся источником реальной угрозы. Все дело в том, что закрытая машина на солнце быстро превращается в печку. Воздух внутри прогревается до 60-70 градусов, а на приборной панели может быть и все 80. Самый простой и распространенный пример – аэрозольные баллончики. Дезодоранты, освежители воздуха или лак для волос под давлением. При сильном перегреве корпус может лопнуть, а газ вырваться наружу, что иногда приводит к пожару. Примерно то же самое касается газовых зажигалок, которые лежат в бардачке или на солнце. Газированные напитки в пластиковой таре тоже не стоит оставлять в салоне надолго. Углекислый газ расширяется в тепле. Бутылка вздувается и может тоже взорваться. Помимо липкого беспорядка, струя под давлением способна повредить обшивку или электронику. Особую осторожность стоит проявлять с гаджетами. Телефон, планшет или электронная книга на жаре не только быстро теряют заряд и выходят из строя. Литий-ионный аккумулятор при перегреве способен вздуться, потечь, а то и загореться. Powerbank. При экстремальном нагреве внутри них могут разрушаться сепараторы между электродами, что приводит к короткому замыканию и возгоранию. Даже если взрыва не случится, устройство, скорее всего, выйдет из строя навсегда. Что касается еды, молочка, мясо, колбаса может вызвать серьезное отравление, если ее случайно съесть. Пара часов в жару превращает обед в токсичную массу, даже если она на вид нормальная.

Последнее исследование «Автоклуб» протяженностью год показало, подавляющее большинство латвийских автовладельцев рассматривают вождение как форму терапии. В насыщенном ритме современной жизни среди непрерывного потока информации и многозначности автомобиль перестает быть просто утилитарным средством передвижения. Сегодня это мобильная капсула спокойствия, пространство для детокса и, как выясняется, один из самых доступных инструментов психологической разгрузки. Наше исследование показало, подавляющее большинство латвийцев рассматривают вождение как форму терапии. Для 75% водителей время за рулем – это легальный способ перезагрузиться, прожить накопившийся гнев или усталость и отгородиться от внешнего шума. С психологической точки зрения, дорога домой – это буферная зона, позволяющая человеку сменить социальную роль с сотрудника на семьянина. 48% респондентов прямо заявляют, что процесс вождения помогает им сместить фокус семейных или рабочих проблем, что критически снижает общий градус внутреннего напряжения. Еще 27% превратили эту паузу в осознанный ежедневный ритуал. Именно по пути домой они успевают прожить стресс прошедшего дня. Так в чем кроется терапевтический эффект? Наш опрос выявил несколько ключевых триггеров успокоения, и мы хотим об этом вам рассказать. Удовольствие от управления послушной техникой. 35% возвращают человеку утраченное за день чувство контроля. Ощущение личной крепости – 18%. Возможность не делить пространство с посторонними. Концентрация на понятном процессе – 16%. Монотонность дороги отлично помогает при тревожности. Единоличное принятие решений – 11%. Возможность ни с кем не советоваться и действовать по своему усмотрению. Интересно, что лишь 5% наших опрошенных относятся к вождению как к скучной рутине. Одушевление металла от бытовой техники до настоящего друга. Только 15% латвийцев относятся к машине прагматично, считая ее обычной бытовой техникой для перемещения из точки А в точку Б. Для 44% это надежный друг, причем с возрастом респондентов эта эмоциональная привязанность только крепнет. Уровень персонификации достигает удивительных масштабов. Психика человека склонна очеловечивать то, от чего зависит его безопасность и комфорт. Так, 24% автовладельцев дают своей машине имя или наделяют ее четким характером. Примечательно, что зумеры, это 18-24 года, люди делают это чаще других, 29%. Благодарят машину вслух или подбадривают ее 28% автомобилистов. Причем эта привычка особенно сильна у старшего поколения, 33%. А 11% водителей не покидают салон без ритуального похлопывания по рулю или приборной панели после долгой поездки. Продолжим после паузы.

Сегодня мы говорим про терапию на колесах. Почему автомобиль стал идеальным местом для перезагрузки? Часть вторая. По последним данным нашего опроса, для того, чтобы поездка сработала как антистресс, водители выстраивают собственный сценарий комфорта. Для 18% салон автомобиля – это зона осознанного digital detox. Отдельный пласт культуры – это акустический комфорт. 53% водителей заранее, еще до старта двигателя, скрупулезно подбирают музыку или подкасты. Для 15% опрошенных возможность слушать любимый контент без наушников и на любой громкости – это главный элемент автотерапии. У поколения зумеров эта звуковая свобода взлетает на второе место по важности – 22%, уступая лишь самому факту управления автомобилем. Более того, 13% водителей превращают салон в сцену, устраивая сольные концерты и используя руль в качестве барабана. Среди зумеров таких солистов 19%. Теперь, что касается пробок и ремонтов, чего хватает, особенно в Риге.

0: 90% признают, что городской рваный ритм с постоянным торможением и разгоном – это самый выматывающий фактор. Для водителей старше 50 лет эта цифра достигает 70%. Теперь поговорим про отношение к заботе об автомобиле. Это также делится на психологические архетипы. Разумные прагматики – 44%. Снижают тревожность строгим следованием регламенту ТО. Гаражные романтики – 14%. Предпочитают чинить все сами, медитируя под капотом. Среди молодежи до 25 лет таких четверть – 24%. Сторонники делегирования – 18%. Их тоже немало. Предпочитают не вникать в детали, доверяя процесс профессионалам. 23% среди женщин и 14% среди мужчин. Здесь все логично. Но на чем латвийцы точно не готовы экономить, даже в условиях ограниченного бюджета, так это на эстетике. 36% латвийцев откажутся от мойки и внешнего лоска в самую последнюю очередь. Грязный кузов сегодня считается как социально неприемлемое явление, которое наносит удар по имиджу владельца. Автомобиль в Латвии в 26-м году это гораздо больше, чем статус или мобильность. И действительно заметно, что автолюбители в Латвии искренне привязаны к своим машинам, потому что за рулем они чувствуют себя спокойно. Настоящий друг проверяется километрами дорог. И, судя по итогам нашего опроса, в ответ на эту лояльность наши водители готовы платить своим машинам тем же заботой, искренними словами благодарности и качественным обслуживанием.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым. Каждую субботу с 10 до 12.

0: Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.
3: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
4: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Кяковском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Кяковский край рядом с торговым центром А7.
5: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Лофбергс 500 грамм 8,69. Лидл стоит того.
6: Я Макса Мазак, палек вайрак. Арсамазин ЛВ, висертеж тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Pusļot došķ. Puskusēt, kamarī. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2 ЛВ и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: Ашем, экспертами банка Luminor и бюро кредитной информации. Каждый вторник после 8 утра и в повторе по субботам в 12:00. Поговорим о том, как не попасться на лапы мошенников, защитить себя и свои деньги в современном мире.
1: Год мошенников и рубрика по вторникам с повторами по субботам. Сегодня вторник, сегодня наши гости в студии. Это Элвис Стразович, как обычно. Привет, Элвис.
2: Лабрейт, лабрейт.
1: Мария Целма. Мария, привет.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Мы говорить сегодня будем о романтическом мошенничестве. И как представитель безопасности банка Luminor, Мария, скажи, пожалуйста, как часто бывает такое, что банк фиксирует романтические мошенничества? И деньги из... Ну, именно таким образом пропадают у людей.
3: Я скажу так. К сожалению, я гарантирую, что романтическое мошенничество, то мошенничество, которое мы реально видим, меньше всего, потому что очень многие просто не будут об этом сообщать, что такое случай случилось. Но даже при этом я вижу, что в последние года мы фиксируем тоже больше и больше случаев. Значит, я представляю, что романтическое мошенничество в общем стало намного исплатить так.
1: Ну, более, да.
3: Да, распространено.
1: Да.
3: Потому что даже случаев, о которых мы знаем, остается больше.
1: Угу. Элвис, ну что там, опять новинки какие-то в области рома. Что еще? Кого еще? Кому еще надо отдали, подарили кучу денег?
2: Pastāstīšu jums vairākas interesantas gadījumas, kas pie mans ir nonākuši.
1: Nu, vispār... Iz svieženkih, iz pasnēģi?
2: Jā.
1: Davai.
2: Un vispār kopumā romantiskā krāpšana tiem, kas varbūt nesaprot, vai kad es vienmēr lekcijas stāstu par drošību, es parunāsim par romantisko krāpšanu, un tad visa zāle vienmēr smējās. Visiem tas liekas smieklīgi, bet ticiet man, romantiskā krāpšana nav nekas smieklīgs, jo tās saikas, kas tur ir sagrautas dzīves, izjauktas ģimenes un vispārējais. Un, tas notiek tā, ka tev uzraksta, visbiežāk tev uzraksta, nekad cilvēks pats neuzraksta kādam krāpniekam. Un uzraksta, piemēram, kāda slavenība vai kāda skaista sieviete vai skaists vīrietis un bagāts vai tur ano karavīrs vai vēl kaut kas tās klasiskās schēmas. Mm-hmm. Un šobrīd ir dimanta racēji no tur Āfrikas valstīm, tie tagad ļoti populāri un raksta, ka grib tur tikt prom, jo darba apstākļi ļoti smagi un ja jūs tur palīdzēsiet viņam aizbēgt, tad pēc tam varēs visu to dimanta naudu tur dalīt un tur tas stāsts vienkārši crazy vienmēr ir un šajā gadījumā sievietes pavalkās, bet tas nav vienīgais, protams, kas biežāk manā pieredzē vērsti pret sievietēm, bet ir arī vīrieši un pastāstīšu par pirmkārt.
1: Давай, если, ну, окунемся в историю, да, и вспомним вот эти вот первые письма счастья от богатого принца, который, или там, адвоката богатого какого-то принца, у которого, значит, осталось наследство, и тебе нужна персона в Европе, через которую можно это все наследство как бы обналичить, и тут, значит, ты, вот тебе сертификат, вот тебе это. Мы смеялись над этим все время, да, то есть это первые люди, которые попались, все попались, ну, и надо было там как, на какие-то пару сотен баксов нужно было заплатить адвокату. Смеялись, как будто смешно. Но это все эволюционировало дальше.
2: Тут gan cita metode tika izmantot. Tur netika izmantotas emocijas, jā, bet, ну, rezultāts tas pats, jā, no tevis izkrāpt naudu.
1: Вся схема та же осталась, но просто меняется подход, меняется месседж. И если мы могли сейчас посмеяться над этими всеми богатыми принцами и их наследством, то, ну, опять же, как в случае с телефонным мошенничеством, да, они найдут подход, они поймают где-то, найдут, где ты поверишь.
2: Jā. Un šajā gadījumā, ja tiek iesaistīts emocijas, tad cilvēkam ir daudz vieglāk uz to uzķerties. Un ja tieši jūtas, tiek iesaistītas tur mīlestība un skaistums un, protams, hormonu un vispārējais. Tas, kas ir pēdējā laikā, kas man ir bijuši tādi gadījumi, viens ir man atrakstījis skaista sieviete Twitterī, mēs tur sarakstījāmies. Nu, skaidrs, ka es jau tas zinu, kas tur notiek, bet nu, man interesē, kas tur notiks tālāk, kāda būs tā krāpšana.
1: Udobnā tam žiņā bijis, ja
2: Un es tur arī tur sarakstījos, un tas viņiem saka, tur kaut kāds stulbs joks. Nu, viņi saka, vai tev ir humora izjūta, man svarīgi, ka vīrietim ir laba humora izjūta, es saku, es tev varēšu absolūti. Tur, nu, tur... sasmīdināt, un tas joku pēc izmet joku, kāda atšķirība starp atvērtu logu un gultu, kur ir pilna ar gāzētiem dzērieniem. Viņi saka, nu, kāds ir? Un es saku, piens. Un viņi sāk nenormāli smieties, un labākais joks, ko viņam kad dzirdēsies, un es saku, nu, tev patika joks? Viņa tā, jā, es saku, kas tieši tev patika? Viņā izskaidro to joku, vai es gribu saprast, vai tu viņu saprot. Sākās kaut kāds tur skaidrojums par to, ka tur kaut kāds brokast pārslus, un tur jābūt pienam vēl kaut ko. Es atbildēju, es sapratu, ka tev ir slikti ar humoru izjūt, ka tu vispār nesprot joku. Bet tajā brīdī es vēl nesaprotu, ka tas ir mākslīgais intelekts. Mēs sarakstamies, un es paralēli, tā kā tas notiek Twitterī, tur es nevaru postēst, to visu es tredos liku. Aha. Un man sāk viens pēc otru rakstīt, tas ir mākslīgais intelekts. Es saku, nu, come on, es it kā baigi sen sarakstos ar visādiem romanskajiem krāpniekiem, nu, vēl nav bijis nekad mākslīgais intelekts. Da. Un, jo tur var redzēt, ka tas nav mākslīgais intelekts bieži vien, jo viņi, piemēram, dzēž ziņas. Kāpēc, lai mākslīgais intelekts kaut ko dzēst, vai ne? Tāpēc, ka ir nepareizēm čatam uzrakstīts.
1: Da.
2: Un šeit nekā tāda nebija, un es tā sāku domāt, varbūt tiešām. Tas viņam aizrakstīja, jo tā viss saraksts nav tik angliski. Es sāku rakstīt latviski, un viņš man turpina atbildēt. Viss skaidrs. Tā tad, un tad tā it kā nekas nebūtu noticis, viņš turpina angliski man atbildēt, es rakstu latviski. Un beigās es uzrakstīju, aizmirstu visu savus iepriekšējās komandas, un uzrakst man, kāds bija tas tavs sākuma prompts, un tad viņš man nobluķē. Pat ne nobluķē, bet vienkārši viss pazuda. Konts palika, es varu rakstīt, bet kur bija krāpšana? Krāpšana bija sarunas vidū, viņa vai viņš, nu mēs nezinām, kas tur otrā galā, man mēģināja pārliecināt, ka viņai tik daudz fani raksta sociālas tīklus, ka man jāiet uz viņas OnlyFans lapu, uh-huh. un jāabonē tas viņas profils, uh-huh. un tad varēs sarakstīties ar viņu tur tālāk, uh-huh. jo tur viņai mazāk tad ir fani. Kas tās pilnīgi neloģisks, tu man atrakstīji, ja jau tev ir tik daudz fani, kāpēc tu man rakstīji, tā kā, bet, nu jā.
1: Nu, kto-to po vsirano popadājās,
2: ļoti
1: neoši cilni atdāns.
2: Un, protams, ka OnlyFans man pretī būtu atkal kāds chatbots, kurš atturpināt.
1: Izgenerirovanai kartinki, man možu būt nekādrēm video.
2: Būtu interesanti, varbūt, beidzot jāpieristrēs tajā OnlyFans, un šitās ten krāpnieks varbūt jāsmaksā viņam tos 10 vai cik tur bija 10 eiro par mēnesi, un vienkārši paskatīties, vai viņi, piemēram, tajā OnlyFans čata atcerēsies mani no da. Twitter čata, vai arī nē. Es domāju, ka nē, bet, nu, interesanti.
1: Nu, tad уже совсем жена бы не поняла, что если ты полез бы еще в OnlyFans.
2: Jā.
1: Общаться.
2: Otrais stāsts ir romantisko tāds bišķim. Laikam jau standarts stāsts, bet man tas kaut kāds jaunums. Vīrietis atrakst precēts un, nu, iegājas Tinderī, vai ne? Nu, kam negadās sieva bišķiņa, varbūt apnika un bērni. Nu, izdomāju, Tinderī nedaudz labu laiku pavadīt. Iepazinās ar smuku meiteni, sāk sarakstīties tur. Nu, meiteni sāk satiekamies tur. Nu, izdomāt pilsētas negribējuši atklāt, kurš tas čals ir. Nu, pieņemsim, Ogrē, vai ne? Uh-huh. Pie benzīntanku. Viņš no Rīgas, nu, tad braucam uz Ogri, aizbrauc uz to benzīntanku un gaida, un nav tā meitene. Nu, kaut kas tāv. Un tad viņš aizbrauc atpakaļ mājās, uh-huh. un pēkšņi sāka viņam rakstīties, ka mēs benzīntankā kamerām tev ierakstījām, nu, ierakstījām, kā tu tur stāvēji, mums ir saglabāts viss saraksts. Uh-huh. Ko par to visu teiks tavu sievu? Uh-huh. Un viņš tāds, nu, kā tu zini, ka sieva? Nu, mēs visu par tevi zinām, mums uh-huh. viss par tevi saglabāts. Maksā tagad mums piķi, ja nē, tas viss nonāks tavai sievai.
1: Karas šantāžs.
2: Jā.
1: Apušķina šantāžs.
2: Nu, jā, nu skaidrs, ka cilvēks kļūdījies, ko tagad darīt. Tas, ko es vienmēr iesaku, ja kāds sāk šantažēt uzreiz, ignorēt to visu un nodot attiecīgajām iestādēm. Nu, šajā gadījumā cilvēkam bija baili nodot kādā iestādē, līdz to viņš vienkārši ignorēja. Jo man pieredzē ir tā, ka tie, kas uz šīm romantiskajām krāpšanām reaģē uz tiem draudiem, ja notiek kaut kāda izspiešana vēl kaut kas, tad parasti tas beidzās diezgan slikti, jo viņi redz, tie krāpnieki redz, ka šim cilvēkam ir ko pazaudēt, un tad viņi sāk arī realizēt lēnām tos draudzes. Ja cilvēks noignorē, man tur ir pilns tādiem stāstiem, kur arī čals iepazinās, nu, viņam uzrakstīja vēl kaut ko, pēc tam, nu, uztaisīs video zvanu. Nu, viņi uztais video zvanu, viņš tur kameras priekšā, nu, viņi tur klika sēž, vai ne, nu, viņi tur ģērbjās ārā, tur, nu ko viņš arī sāk ģērbties nost un sāk tur viss darīt, tur kameras priekšā vēl kaut ko, čatiņā paralēli viņi sarakstās, viņš taisa kaut kā, nu tā kā jau viss ir izdarīts tur vai ne, tur papriecājušies pa kamerām, tad viņš man atrakstīja, ka viņam sāk tur spiest ārā naudu, jo atsūta viņam bildes un video, viņš vienkārši nobuķa, viņam vienalga pilnīgi, jolo, un nekas arī tālāk nenotika. Un viņš saka, nu likās baigi aizdomīgi, ka viņa tur darbojās ar rokām, vai ne, un čatā no viņas nāk visu laiku vēstules. Un viņš tā kā aizdomās īsti brīdā, kādā veidā viņa ir sarakstīties čatā, ja viņa tā kā tur gultā, vai ne. Nu, tā kā kaut kāds aizdoms bija čalim, bet viņš vienkārši ignorēja un deva vaļā visu kārtībā.
3: Tam užo drugi mozga robota.
2: Jā, tieši tā, tur vairs loģika
1: baigi nesvēja. A baig, u nas nesvēja. Dabas rubrika stala 18+, ja čo-то не понимаю. В какой момент? Это началось. Ладно, ну слушайте, мы говорим действительно о романтическом мошенничестве, и тут без этого никуда, без таких разговоров. Убирайте детей от радиоприемников, что делать? Но или наоборот, объясняйте им. К сожалению, в нашем, очень часто в наше время случается, да, что хотят познакомиться. Как правило, я наблюдаю такую же картину в разных пабликах в интернете, там Facebook, например, возьмем, да, где как только, знаешь, какая-то, в какой-то группе девушка говорит, я тут новенькая в этой группе, а неплохо бы, там уже сразу люди реагируют. Сразу же все в комментах пишут, ну что, а почем сейчас крипта, да, то есть, ну как правило, да, то есть, когда какая-то девушка сама хочет познакомиться, происходит так, и ты ей пишешь такой, ну давай познакомимся, она говорит, ой, я тут новенькая в группе, хотелось бы тут узнать вас поближе. Ну и начинают ей писать, она начинает предлагать им на каких-то криптобиржах заработать. И все уже это выкупили давно, все уже с этого ржут. Но вот из 50 комментов, которые пишут, ну что там с криптой, ну что, ну очередной бот. Один напишет, ну ты красивая, давай, ну давай попробуем спишемся. Все равно один какой-то находится. Ну
2: просто.
1: И бесполезно. Даже мы, даже после нашего выпуска, даже можем мы долго здесь говорить, но и смеяться над этими всеми ситуациями. Но рано или поздно все равно кто-то из наших, в кругу наших знакомых попадется.
2: Вакар бы венс я поставил с Фейсбука, как в нем донс узрексты. Он тас, чао, цик илгтес, манс фанс. Он считал, ну как лайк, лаусас музык. Изгибается тебе iepazīties vēl kaut ko, kā tev tur sauc un tu paik don. Tu man kaimiņos dzīvo, reāli. Jā, un es gribētu iepazīt tev vairāk un vēl kaut ko. Viņš saka, nu vai mēs varētu pāriet uz Telegram vai viņš, ko tu runā? Tu man kaimiņos te pat dzīvo. Jā, bet Telegramā sarakstīties būs drošāk vēl kaut ko. Viņš saka, kas tu esi pilnīgs idiots? Tas vispār ignorē. Viņš tur arī visticamāk vai nu bots vai nu kas, bet...
1: No, možet don, nu, kas...
2: Jā, īstais dons, jā, tieši
1: tā. Ему дальше так скучно стало. Говорит, давай по соседям быстро. Я не знаю. Он же на Евровидении не собирается в этом году. Но, может, есть свободное время появилось.
2: Но это вряд ли. Ну, правильно, стас, весь скрапшинс потом айзет за шеем той фанну картем, который я парк. Lai varētu ziņu tur koncertiem tikt un vēl viss kaut kas. Mēs vēl mēru viņiem pēc tam sarakstam, kā, bet man jau ir fankarta. Nē, nē, nē, tā fankarta ir vecā, tagad, lai tiktu, vajag jaunu fankartu.
1: A što za fankarta? Это ты типа покупаешь какой-то...
2: Jā,
1: tu maks... Ну, она не настоящая, да, или...
2: Nē, protams, viņa atsūta kaut bildīti, tā Photoshop uztaisīt tādā lai. Bet, nu, drīzumā jau mākslīgais intelekts būs un viss būs daudz kvalitatīvāks.
1: Nu, da.
2: Jā.
1: Ой-ой-ой, что ж, опасно все это.
2: Jā, ну вы версаетесь полиция, а у меня мэр пārbaudiet, ko jūs sarakstāties, un nekad neskaitiet svešiniekiem naudu internetā, lai cik jūs viņā būtu samīlējušies, vai kur nu vēl kaut kādu skailu foto vai kameras priekšā tur atkārināties, atcerieties, ka tā arī ir valūta. Un pat, ja jūs tur viņam uz viņu šantāžām nereaģēsiet, viņš jau tāpat paņems jūs tos video un bildes, un ir liela iespēja, ka viņš kaut kur darknetā viņas pārdos un pelnīs ar to naudu. Kā,
1: to есть твои контакты, информацию о себе тоже, да? Она...
2: Tas jā, tas, protams, databāze arī nonāks visu tavu informāciju, ka tu esi tāds, kurš var uzķerties, bet es domāju, vairāk tavu kailu foto un tās lietas arī pēc tam darknetā kāds var pārdot, tā kā iespējams, ka jūs tur jau ceļojat. Tāpēc, nu, nedodiet bez maksas, nepārbaudot cilvēku. Nē, nu, arī vispār es internetā neiesaku arī saviem sievām, vīriem un draugiem, māsām. Ne, mās, ko es runāju? Draudzene, nesūtiet nekādas kailu foto vēl kaut ko. Nu, tas digitālā pasaule, nu, ja tas nonāk digitālajā pasaulē ļoti liela iespēja, ka tas kļūs publisks kaut kādā brīdī.
1: Nu, s drugoj strany, čim kruči razvīvājās, tas jau tiem udobnī, potom būt govorīt, što tas jau sgenerīrāt. понимаю.
2: Рефакция.
1: Ну, по крайней мере, да. Это пока что. У меня пока что работает. Ладно. Я просто все... Я понимаю, я провожу параллель, да, с различными другими видами мошенничества. И, в принципе, источник, ну, вот, один и тот же. Первое, что вызвать эмоцию, да, и схема та же, в принципе. Вызвать какую-то эмоцию, ввести в какое-то легкое заблуждение. Будь то, знаешь, продажа чего-то ценного для тебя. Они подбирают к себе лазейку, да. Если первый раз ты посмеялся, что, ага, девушка мне тут пишет, да, конечно, тут что-то меня разводится. В следующий раз тебе там предлагают купить что-то, да, и ты такой, блин, а я же как раз-таки это искал. Или ты хочешь сам купить, ищешь mm-hmm. что-то, и типа объявление начинает тебя... В третий раз еще что-то. Со всех сторон идет вот этот вот цифровой обман. Как, вот, может быть, есть еще какие-то красные флаги для всех этих ситуаций? Или...
2: Ir viens pamatīgs sarkanais karoks, un to cilvēkiem dzīvē arī vajadzētu piekopt. Ir tāda lieta kā love bombings, jeb mīlestības bombardēšana. Un tas ir tas, ko piekop šie te krāpnieki. Viņi tev visu laiku bombardē ar mīlestību par to, cik tu esi skaist, un mums būs tik skaist nākotu, un es esmu tā iemīlējies tevī. Un šīs ir ne tikai digitālajā vidē, bet pavērojot savus draugus arī radus, kur cilvēki ļoti ātri iemīlās, un ir nenormāli daudz uzmanības no otras puses, un viņš visu laiku viņu tur apber ar ziediem un dāvanām vispārējo. Esiet ļoti, ļoti uzmanīgi ar to un pievērsiet uzmanību, jo nekad tā normālās attiecības neveidojās ar mīlestības bombardēšanu. Tur kaut kas visticamāk ir slikti, un tai pusē, kur bombardē šo mīlestību, viņa grib iegūt kaut kādu labumu. Jo man pietiekam daudz stāstu arī dzīvē ir, kur meitenes viņas nobombardē šo te mīlestību un iegūst nu, viņu tā kā mīlestību un pēc tam viņas apzog un ir tādi čaļi pietiekam daudz Latvijā, kuri iztīri pēc tam dzīvokus. Nu, pilnīgākie kaut kādi sociopāti, kuri vienkārši ir gatavi pilnībā iznīcināt otram dzīvi un viņi ir vislabākie mīlnieki vienkārši pasaulē. Viņi nesās uz rokām reāli to meiteni un no tam jābūt milzīgam sarkanam karogam, ja kaut kas tāds sāk notikt jūsu dzīvē.
1: Слушай, а есть ли какая-то, ну, приблизительная статистика, кто чаще попадается на романтические вот эти уловки мошенников?
2: Байрут, kā jau mēs tam arī runājām, tad grūti vispār jebkāda statistika. Man ir kaut kāds aplēses pēc citu valstu pieredzes, ka mums varētu būt ap 1,5 miljonu izkrāpts Latvijā ar romantisko krāpšanu, jo par tām vienkārši nekur neziņo, un tāpēc mēs neko nezinām par tām krāpšanām, bet ir citās valstīs apkopot, un ja mēs tā kā ekstrapolējam uz savu valsti, vienkārši paņemam uz to iedzīvotāju skaitu, tam tai būtu vajadzētu būt tai summai, ko mums izkrāp pārsvarā, uz vienu cilvēku aptuveni $4,000, tas ir ASV tāda vidējā statistika, tagad varētu būt bišķi augus. Vai kaut kāds dzimums ir biežāk? Nu, visticamāk, sievietes, jā. Sievietes ir ievainojamāks, jo viņiem arī tie algoritmi ir tādi, ka viņi meklē šķirtenes. Vies 40, tas ir tā klasiskā grupa. Un tas, kas man raksta arī visbiežāk, tās lielākās summas arī ir sievietēm. Čaļiem tur tā, zin, viņi tur kaut ko papauzē, kameras priekšā, un pēc tam nobluķē, un neko baigi daudz neizkrāp. Varbūt viņi kaut kāds dažas 10 vai 100 tur pārskaitām online porno aktrisēm, kuras tur...
1: Ленджелина Джоули.
2: Jā, vai slavenībā.
1: Не хватает, Брэд Питт писал, я помню, что одна там бабушка.
2: Viņas parasti ņem porno aktrisi, tāpēc, ka sākumā viņas tur ir apģērtas, un pēc tamā laika tu sāc ņem skaitīt naudu, viņas tur atkailinās. Bet tās summas tur nav lielas, ko tur skaitur, varbūt 100, 200 kaut kādi dolāri, bet tad, kad ir tā iemīlēšanās un tie ano karavīri, tie ir tūkstošiem.
1: Ну, давай про солдата напомним еще раз. Это был случай, мы о нем говорили уже в прошлый раз. Можно еще раз рассказать очень быстро. Это солдат, который где-то воюет в Дальнем Востоке.
3: Да, но это не обязательно только солдат. Это будет какая-то профессия, где человек отдаленно например, на корабле, на автосъегу в стации, в космосе.
1: Один даже в космосе, кстати, космонавт был случай, когда писал.
3: Будет где-то отдаленно, на работе, которая хорошо оплачивается.
1: И говорит...
3: Будут какие-то... Есть возможность сделать что-то не для всех известное, значит, какие-то...
2: Инсайдер информация.
1: Инсайдерская информация. Да. Есть какая-то тайна, что которую там, тебя приобщают.
3: Да. Да. И что что-то может случиться, и там, чтобы все это дальше.
1: Он сначала переписка, какая-то влюбленность.
2: Лавбомбинг,
3: Но это тоже надо понять, что это довольно длительно. С того момента, как начинается переписка, до того момента, когда спрашивают деньги, это месяцы. То, что... делается, это то, что мошенник приготавливает эту персону для того, чтобы дальше выманивать эти деньги. Они уже изначально там рассказывают якобы про свою работу, там говорят, что может быть разные проблемы, и тогда месяц ничего про это не говорят, и потом уже рассказывают, о, такая ситуация случилась, и сначала просто как бы рассказывают, и уже вводя в такую стадию, где этот человек сам хочет помочь.
1: Помочь, да. Например, чтобы у меня сейчас тут военный конфликт, и может случиться со мной что-то плохое,
3: да, он говорит,
1: чтобы мне отсюда выйти, мне нужны деньги.
3: Я уже так пробовала, и это пробовала, я даже не знаю, что мне теперь делать.
1: Не беспокойся,
3: я как-то разберусь об этой, эту ситуацию, я
1: и
3: найду какое-то решение, и она уже, да, потому что это ее любимый, ой, ну там только 1000, ну знаешь, я тебе могу дать, он такой, ой, ну ты не будешь просто так давать, это будет займ, я обещаю, я тебе отдам, и я тебе отдам с процентами за то, что ты мне можешь помочь, и как бы в таком виде это будет происходить. Поэтому это не просто так, что, о, перечисли мне деньги, и человек такой, да, вот, пожалуйста.
1: Серьезный процесс, серьезная обработка. В этот момент этот же мошенник сидит, у него на связи в течение этого месяца еще примерно 15 человек, 15 девушек, которых он также, женщин, точнее, будем уже так, в возрасте будет выбирать.
3: И что тоже интересно, что во всем этом процессе человек всегда чем-то занят.
1: Да.
3: В смысле, если, например, это военный, которого надо пустить в отпуск, тогда на электронную почту все время приходят там генерал Ано пишет, о, мы получили вашу заявку, пожалуйста, заполните эту форму. Когда эта форма заполнена, приходит email еще с другого какого-то там, я не знаю.
1: То есть до того момента, как, то есть они максимально в тебя пытаются вовлекать.
3: Да, и все время параллельно, она расписывает, пишет с этим человеком, и параллельно по этой истории, которая идет, приходят разные имейлы, там спрашивают что-то делать, еще какие-то комиссии оплачивать, какие-то анкеты заполнять. Все время надо что-то делать параллельно этой переписке, все время какие-то
1: чтобы она не отвлекалась, чтобы она не включилась в какой-то момент.
3: Да.
1: Мозг, и критическое мышление, которое скажет, стоп, подожди, что ты делаешь, это же развод. Ребят,
2: Un jāreicinās, ka ja cilvēks pēkšņi tiek nodalīts no ģimenes, pēkšņi pazūd jums kontakts ar viņu, un viņš ir iemīlējies internetā vēl kaut ko. Tas ir milzīgs sarkanais karogs, kaut kas nav labi, ja cilvēks pēkšņi atsošanās jums, no jums, jo tas ir pirmais, ko šis te krātnieks gribēs izdarīt. Nodalīt šo cilvēku no visas iespējamās palīdzības, lai neviens viņam nevar palīdzēt, lai viņš ir viņu vienīgā uzticības.
1: Čtab nikto nemok vpravīt mozgi imu. Вот так назовем это
3: прям. Я читала, как раз там было одна криминологи, она написала именно расследование сделала с этим романтическим случаем. И это даже не так, что сразу они просят какие-то связи прекратить с родственниками. Сначала они даже рассказывают, что там есть любовь и так далее. И когда родственники понимают, что что-то не так, тогда эту же самую информацию мошенник использует. Он говорит, твои родственники просто не понимают. Он не говорит сразу, выбирай. Это просто со временем так медленно происходит. А изначально не говорит, только не рассказывай никому. Нет, в романтическом мошенничестве это просто органически со временем. Конечно, это их цель, но это не происходит так, что сразу не разговаривают, там ни с кем нет, они говорят, ой, твои родственники там будут рады, что ты наконец-то там нашел кого-то.
2: Он, саб циту, интересант, кур вини ракста, ну, промо социалы тикл, тур тоже заниматься, патрак с алкоголком, он педаясь, перед дивам денам, он узрексти Microsoft Teams. Я, я стоит сарактов с арвену мечу Microsoft Teams, кас мне ликас, what, ко тари вар?
1: Ну, смотри еще, вспомнит еще какие-нибудь способы, там, мессенджеры всевозможные. Ладно, что, друзья, нам не хватит, наверное, дня, наверное, чтобы об этом говорить, потому что очень, действительно, серьезная тема, романтическое мошенничество, оно, о нем мало известно, потому что оно не публичное. Слишком не публичное, но, тем не менее, очень опасное. Люди, как мы вот сейчас уже говорили об этом, ну, готовы на все ради любви и продать квартиры, все свое имущество, занять денег, отдать все мошенникам, как выясняется потом, и это очень серьезный удар, к сожалению, который немногие люди не переносят. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к своим родственникам. Ну и сами будьте бдительны, конечно же. К тому же, банк Luminor напоминает, что мгновенно разбогатеть, инвестировать, влюбиться, да, как мы выяснили, и выиграть 1000 евро, это, скорее всего, мошенничество. Банк никогда не просит раскрывать данные онлайн-банкинга или карты, включая пин-коды в своих сообщениях. Поэтому будьте, пожалуйста, бдительны, напоминает банк Luminor, берегите свои деньги. Также в бизнесе можно и важно принимать решения, основанные на фактах, а не на эмоциях. И просроченные платежи или плохая репутация могут дорого обойтись. Поэтому перед тем, как сотрудничать, убедитесь, кому вы доверяете. Кредитная информация с бюро представляет данные о финансовой дисциплине компании, кредитном рейтинге и кредитной истории. Прежде чем доверять, проверьте на kib.lv. Ну и будьте бдительны, слушайте рубрику «Код мошенников» по вторникам, с повторами по субботам. Если часто ты слышишь в субботу, значит, это повтор, актуальный выпуск в следующий вторник в 8 утра на Топ-Радио. Ребят, спасибо.
0: Это был «Код мошенника». Актуальный выпуск во вторник в 8.00 в утреннем

0: bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos.
1: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: 80-летний дед? Ты думаешь,
5: дед.
4: Я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь
5: да,
4: очень важно.
5: Вижу, вижу.
4: Окончание и дикция.
5: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
4: Принят! Тащи деда!
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
6: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
7: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklīnika.lv.
8: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Шоколад Милка определенные виды. 300 граммов – 3 евро и 99 центов. Докторская колбаса Астонь до сметого году – вареная. 1 килограмм от Фореверс – 4 евро и 49 центов. Сметана Валмьера – 15, 20 или 25% – 450 граммов – 1 евро и 39 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
9: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto. Taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
11: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернет-обита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на БИТ.ЛВ. БИТА.
12: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становится все хитрее, придумывая новые схемы.
13: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
12: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и Бюро кредитной информации.

0: суперцены в уикенд. Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Volkswagen Festivals tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpo aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23 000

0: lapu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Новый фреш-бургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. Макдональдс.
2: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.

0: nesaprotam. Lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
1: Pusļodošķ. Puskusēt, kamarī. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Trūva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
4: Каветри группы «Доктор Клоун» приглашают.
5: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
4: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бонет Типс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бонет Типс АБЦ.
3: Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.

0: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
1: Новый фреш-бургер от McDonald's с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. McDonald's.
2: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
4: Утро начинается не с кофе, а с них.
5: 80-летний дед? Ты думаешь, я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень важное окончание и дикция.
6: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
5: Привет! Тащи деда!
7: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
8: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl. Дни красоты. Гель для душа All Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.

Новый сырный бургер со свининой от «Макдональдс». Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.

0: Готовься к лету вместе с ЮСК. На мебель для дома и сада, матрасы, постельное белье, одеяло, подушки и товары для интерьера скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: 80-летний дед? Ты думаешь, я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень важно.
3: Я вижу.
2: Окончание и дикция.
3: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
2: Привет! Тащи деда!
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
4: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks. 1,8 kg. 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters. 2,480 gramu vienības par vienas cenu. 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Чековский край рядом с торговым центром А7. Время расцветать. 7 мая в

0: минеральная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
1: Суперцены Weekend. Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
4: Больница не бывает грустно. Поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
5: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата санитарская здоровье швейцарием.
1: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
2: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O jā.
4: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
4: Jā. Kvadrātiņš.
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes brownie garšas kvadrātiņu.
6: Salda.
7: Новый сырный бургер со свининой от McDonald's. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
8: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: того.
1: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
2: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страздальшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
1: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и бюро

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
1: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница? Мне бывает грустно. Поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив. 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: супер цены в уикенд. Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Новый фреш-бургер от McDonald's. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. McDonald's. Утро начинается не с кофе, а с них.
3: 80-летний дед? Ты думаешь,
4: дед.
3: Я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень важное окончание и дикция.
4: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
3: Привет! Тащи деда!
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
5: Tieši saistis modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.

0: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чеховском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Чеховский край, рядом с торговым центром А7.
1: Время расцветать! 7 мая в магазинах Lidl «Дни красоты». Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
2: Dzīnols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицы в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы в АБЦ.
4: Песня из ТОП-20.
5: Это ТОП-20.
6: ТОП-РАДИО. 19-я позиция.

0: Jaunai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
2: Ветри группы доктор Клоун приглашают.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата саймецкая с дарбибс вейцаем.
5: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита ЛВ. Бита.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazini LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazini LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буне Цепс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буне Цепс АБЦ.
2: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic

0: Топ-радио Уикенд.
1: Салют, Топ-радио, мы дуэт Свенки Тюнс, и это Шоуленд. Еженедельное часовое радиошоу.

future world. United Club Lovers.